Zau Sekim și Nebudăval, DJ Domaci. And Shotor and Odor. И на тисяче разлогов до наследнее утро замудишь на предавание. Найвечая студентская веселица. Радио Фраер. Первый на вас и уместу и на студентских